0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 1919 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 3. 375-29-66-22-155.
3: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: «Белспецгаз». Газ для вас.
7: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
3: Лидер FM объявляет фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер FM 94.3», читайте условия конкурса и участвуйте. Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу,

0: И все это может стать твоим подарком. Торопитесь участвовать и поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: 7:16. Доброго и бодрого утра всем, кто уже проснулся. Меня зовут Милена, вы слушаете Лидер ФМ. Вот оно, утро, 15 мая на календаре, за окном солнышко светит, погода обещает быть хорошей, но о ней я расскажу попозже. В этом часе, как и всегда, будем обсуждать праздники и интересные события на сегодняшний день.
0: Ты слушаешь.

7:20 и на календаре 15 мая. Как я и говорила, буду рассказывать о праздниках и интересных событиях. И, как по мне, один из важнейших праздников на сегодня отмечается у нас Международный день семьи. Вот так. Этот праздник по праву считается одним из самых значимых в глобальном календаре. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, а его первое официальное празднование состоялось 15 мая 1994 года. Инициатива создания такой даты возникла из понимания того, что семья является фундаментальной ячейкой общества. Именно в ней закладываются основы личности и сохраняются культурные традиции. Поздравляю вас всех с Днем Семьи. Сегодня прекрасный день для того, чтобы как раз-таки семье показать, насколько вы ее любите и цените. Как раз пятница, можно провести время вместе. Уверена, что вы все останетесь довольны.

0: 7 часов 24 минуты. Продолжаем о праздниках на сегодня. 15 мая на календаре. Напоминаю, сегодня Международный день климата. Учреждение этого праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений. 15 мая экологические организации по всему миру проводят акции, направленные на информирование населения об угрозе глобального потепления и необходимости сохранения озонового слоя. История даты связана с развитием экологического права и осознание того, что деятельность человека оказывает необратимое влияние на атмосферу Земли. Климат – это сложная система, и ее дестабилизация ведет к участившимся природным катаклизмам. Международный день климата важно вспомнить о простых шагах, которые по силу каждому из нас. Это экономия электроэнергии, использование общественного транспорта и отказ от избыточного потребления. Это день ответственности перед планетой, которая является нашим общим домом. Как раз-таки сегодня пятница, хорошая погода. Думаю, что многие из вас отправятся отдыхать за город, на природу. Очень важно мне вам напомнить, что если уж отдыхаете за городом, на природе, то оставляйте природу в чистоте, в такой же, как она была до вашего приезда. Это тоже маленький шажок, который может помочь нашей планете.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: В КСУП «Песковцы» на сезон уборочной кампании 3.

0: Версию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: В Лиде по улице Фурманова, 31, открылась ветеринарная аптека. Всегда в наличии по низким ценам вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты, корма для ваших любимцев, а также препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8.30 до 17.00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб. Здоровье питомца в надежных руках.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Ну, конечно, предсказания звезд будут, и я готова их вам передать. Итак, Овны. Новые знакомства могут оказаться полезными для будущего. Тельцы. Сегодня важна не твердость позиции, а умение находить компромисс. Близнецы. Общение с единомышленниками зарядит вас энергией. Раки. Сегодняшний день прекрасен для заботы о себе. Львы. Ваша харизма сегодня сметает все преграды на своем пути. Девы. Избегайте конфликтов. Сегодня не лучше день для выяснения отношений. Весы. Баланс между работой и отдыхом – это ключ к успеху. Скорпионы. Зону комфорта нужно расширять. Выходить за ее пределы не обязательно. Стрельцы. Неожиданные новости могут изменить планы. Будьте готовы. Козероги. Терпение и труд приведут к заслуженному результату. Водолеи. Ваши идеи и предложения найдут отклик у коллег. И рыбы. Эмоциональная поддержка близких придаст силу.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

конечно, с погодой на сегодняшний день я вас знакомлю. Белгидромет обещает, что у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Слабый южный ветер, ну совсем слабенький, 1 метр в секунду. И температура воздуха до 20 градусов со знаком плюс.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Время точное. Привет и добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем послушаем Дэвида Гетта и Майка Поснера. Появится Ася. Послушаем трек «Буассорт». Новости, конечно, прогноз погоды и много интересного. Оставайтесь с нами.
0: Ты слушаешь

0: miles away.
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. На Гродненщине в первом квартале текущего года введено в строй около 77 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в пресс-службе облисполкома. Многоквартирные жилые дома построены в Гродно, Лиде, Новогрудке, Сморгоне, Свислочи, Кареличах. Ввод индивидуальных жилых домов населением составил 31,7 тысяч квадратных метров. Наиболее активно они строятся в Гродненском, Лидском, Слонимском, Сморгонском, Ашмянском, Островецком, Волковыском районах и Гродно. Сегодня во Дворце культуры города Лиды пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню семьи. Начало в 11 часов. Старт будет дан с районного этапа республиканского конкурса «Семья года». Далее в 13 часов состоится праздничный концерт «Мир, тепла и любви», посвященный Международному дню семьи. Вход свободный. 15 мая Беларусь отмечает Международный день семьи. По данным Белстата, в белорусских семьях преобладает экономическое равноправие и партнерство супругов. Женщины наравне с мужчинами участвуют в управлении домашним хозяйством и принятии ключевых решений. Так, в 8 из 10 семей бюджет распределяется совместно. Единодушны белорусы в вопросах крупных покупок, а также воспитания и обучения детей. Здесь ответственность разделяют 9 пар из 10. Для большинства родителей в приоритете совместная забота о будущем поколении. Более половины белорусов уверены, воспитание детей – это общая задача и матери, и отца. 77% населения убеждены, что все важные решения в семье должны приниматься только вместе. Недавно обнаруженный астероид сблизился с Землей 18 мая, информирует ОНТ. Расстояние между ним и нашей планетой составит 90 тысяч километров. Это примерно четверть дистанции от Земли до Луны. Ученые рассчитали, что риск столкновения астероида с Землей отсутствует. По данным ABC News, объект был выявлен всего несколько дней назад силами астрономов из 5 обсерваторий. По оценкам лаборатории реактивного движения НАСА, диаметр этого небесного тела составляет от 15 до 30 метров. Астероид причислен к классу околоземных объектов типа Аполлон.
1: Лидер FM. Погода.
2: Сегодня в регионе переменная облачность. Ветер южный с переходом на юго-восточный слабый. Атмосферное давление падает, воздух прогреется до 20 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик – заработная плата 2400 рублей. Эколог – 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции – 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей – 1700 рублей. Слесарь-ремонтник – 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D – 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин – 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE – от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
1: Любишь есть роллы и суши?
0: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
0: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
0: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
4: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3048 и на сайте Пинск Древ.
5: Номерочек простой 7900. Такси командир всегда рядом с тобой.
6: Достоверно,
7: оперативно,
0: качественно, с любовью.
7: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

8:16. Еще раз доброго и бодрого, прекрасного вам утра. Оно уже выдалось хорошим, потому что за окном светит солнышко. Вижу я из окна своей студии проезжающие мимо машины, улыбающихся водителей. Вам, кстати, большой привет. Внимательны будьте на дорогах, аккуратно. Солнце яркое, может слепить, поэтому очень внимательно на дороге следует оставаться. Время для хороших новостей. И первая хорошая новость нас уже встретила. Опять же, это солнечные лучики и замечательная погода на сегодняшний день. О ней вы слышали уже в новостях, о ней я расскажу попозже. А также в этом часе буду рассказывать вам классные, интересные и, самое главное, хорошие новости, чтобы вы могли зарядиться позитивом на весь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

хорошим новостям. Они прямиком из США. Там один житель по имени Джефф Сигер поместил себя на билборд в апреле 2025-го и объявил себя самым завидным холостяком Асинеша. Ну, это, получается, место в США, где он живет. «Одинокая женщина, вот тебе знак, встречайся с Джеффом», так гласила надпись на рекламном щите. Однако в итоге жену 35-летний мужчина нашел не с помощью билборда, а с помощью приложения для знакомств. Там он начал общаться с 32-летней Робин Каранной. Мужчине и женщине было настолько интересно друг с другом, что их первое свидание длилось 12 часов. И только на нем Каранна узнала, что встретилась с мужчиной с билборда. Они стали вместе ходить на концерты, в походы, в общем, проводить время вместе. И спустя пару месяцев отношений Сигер сделал ей предложение. По словам мужчины, он почти сразу понял, что Каранна – это то, что он искал. В новом этапе отношений он решил объявить еще одним билбордом. На нем он написал, что больше не холостяк, и добавил фотографию с невестой. Мы много раз рассказывали истории про то, как холостяки помещают свои изображения, фото, контакты на билборды в поисках избранницы. А здесь видите, как забавно получилось. Билборд не понадобился, у мужчины все сложилось хорошо и без него. А о своей помолвке он решил сообщить таким же оригинальным образом, как и искал невесту.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3729-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
6: Не упустите шанс. Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2. 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Ближе, ближе, так близко.
1: Расскажу вам историю про пранк, который затянулся на 25 лет почти. Все дело в чем. Мужчина выложил в интернет фото предмета, который обнаружил в саду своего дома. В своем сообщении он высказал предположение, что предмет является неким взрывным устройством. Мужчина писал это так: на ощупь эта штука кажется полностью стальной, но полой внутри. Не думаю, что мне что-то угрожает, однако я припас номер спасателей на всякий случай. Пытаюсь выяснить, есть ли поблизости какие-нибудь военные базы, но кажется, их нет, написал он. Другие пользователи в комментариях достаточно быстро опознали предмет. Им оказалась учебная авиационная бомба, которая абсолютно безопасна. Узнав об этом, автор позвонил своему отцу, чтобы рассказать о том, что был до ужаса напуган странной находкой. Однако его отец лишь рассмеялся в ответ. Оказалось, что он сам купил этот предмет, когда родители приобрели дом, а потом в шутку бросил его в саду. И вот парень попался на этот розыгрыш спустя 23 года. Пранк вроде бы с одной стороны забавный, с другой стороны немного непонятный. Знаете, мужчина ведь, я думаю, не планировал продавать этот дом, его по итогу и не продал, просто оставил у себя во дворе вот такой вот макет, напугал своего сына. Люди, конечно, в интернете с этой ситуацией посмеялись. Даже написали, что, судя по всему, ваш отец из тех людей, кто не боится подождать пару десятилетий, чтобы наконец-то от души посмеяться. Ну, как мне кажется, шутки такие затяжные, как будто бы раньше, да, уже переставали быть смешными, а эта ситуация подтверждает, что в целом для того, чтобы классно подшутить, можно немного подождать. Поэтому к следующему, 1 апреля, готовьтесь уже в этом году.
2: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
3: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
4: +375 29
3: 582 34 81. «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Погоде докладываю. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Южный ветер слабый и температура воздуха до 20 градусов со знаком плюс.

8:47. Сейчас историю, которую я расскажу, поймут все владельцы домашних питомцев. Часто происходит такое, что они шалят, что-то грызут, а иногда последствия их увлечений, ну, мягко сказать, не дешевые. В Таиланде два померанских шпица съели золотую цепочку хозяина стоимостью более 210 тысяч батов. На белорусский рубль это около 18 и чуть больше тысяч белорусских рублей. По информации издания, 41-летний мужчина оставил на столе золотую цепочку перед тем, как лечь спать. Утром его разбудила девушка, сообщив, что две из трех его собак жуют украшения. Им удалось проглотить золото примерно на 140 тысяч батов, в переводе на белорусский чуть более 12 тысяч белорусских рублей, до того, как животных смогли остановить. Позже у ветеринара с помощью рентгеновского снимка подтвердили, что в желудках у шпицов скопилось золото. Специалисты прооперировали животных, сейчас собачки восстанавливаются. А вот 7 мая появилась новость о том, что гражданин Великобритании застрял во Франции после того, как несколько страниц его паспорта съела собака друга. 40-летний Карл должен был вылететь в Лондон 21 апреля, но его проездной документ был испорчен годовалым щенком по кличке Ксена. Мужчина пояснил, что оставил паспорт в сумке на столе в квартире приятеля, а когда вернулся через час, застал собаку на диване с документом в зубах. По его словам, щенок жевал паспорт как лакомство, причем сильнее всего, ну как назло, повредил самую важную страницу удостоверения личности. Мужчине пришлось обращаться в британское консульство, в итоге он смог вернуться на родину только 26 апреля. Ну, шалости бывают, хорошо, что они без каких-то страшных последствий и для самих четвероногих, и для людей. Все сейчас заменяется, нет в этом такой колоссальной проблемы, тем не менее, присматривайте за своими питомцами. Они ведь члены вашей семьи. Кстати, сегодня, напоминаю, День семьи отмечается. Еще раз вас с этим праздником поздравляю. И если в вашей семье живут питомцы, их тоже обязательно от меня поздравьте. Ну, а я вам желаю хорошего дня, чудесного настроения и, естественно, только замечательных новостей.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 9:01, новый музыкальный час. В нем слушаем новинку от Леди Гаги. Появится Five Star Family. Также Lost Frequencies. Традиционно новости, прогноз погоды, а через 15 минут поиграем.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Доброе утро. Литчанка Юлия Витко выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по тэквондо 2026 года в немецком Мюнхене. Она одержала победу в весовой категории до 57 килограммов. В решающем бою наша спортсменка в двух раундах победила чемпионку Европы Нику Карабатич из Хорватии. Год назад Юлия Витко взяла серебро континентального форума. Весна – время проведения работ по благоустройству дорожной инфраструктуры. Основное внимание уделяется обновлению горизонтальной дорожной разметки. Она нанесена на 15 тысячах метров квадратных дорог. В микрорайонах молодежные и индустриальные работы еще продолжаются. В ближайшее время обновление разметки будет полностью завершено. Афиша 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске переполнена мероприятиями. Уже открыта полная билетная программа на все мероприятия форума на всех площадках. Театральная программа будет посвящена столетию главной академической драматической сцены Витебска – театра имени Якуба Колоса. Запланирован совместный проект вместе с Московским драматическим театром имени Ермоловой, который также отмечает вековой юбилей. В направлении фестивальной столицы в дни Славянского базара назначены дополнительные поезда. Пассажирам обещают особенные интерьеры вагонов, которые будут курсировать в город на Двине из Минска и Москвы в период проведения форума искусств. Спутниковые наблюдения помогли археологам выявить 260 ранее неизвестных каменных погребальных памятников в суданской пустыне Адбай. Они возникли еще до рассвета Египта, времен фараонов. Пустыня Адбай расположена в восточной части Сахары. Этот регион простирается между Нубийским Нилом и холмами Красного моря. По мнению ученых, памятники были созданы представителями кочевой скотоводческой культуры, существовавшей между 4-м и 3-м тысячелетиями до нашей эры. Некоторые объекты относятся к еще более ранним временам.
2: Лидер FM. Погода.
3: Сегодня в регионе переменная облачность. Ветер южный с переходом на юго-восточный слабый. Атмосферное давление падает, воздух прогреется до 20 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Годный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ.

0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Реклама на Лидер FM.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 9:16, время подарков уже наступило. В этом чате разыгрываю для вас брат магазина «Клад интерьеров», который находится в Леде по улице Шевченко, 6А. По правилам этого розыгрыша слушаем моих маленьких помощников, они нам что-то объясняют и о чем-то рассказывают. Ваша задача – понять, о чем идет речь, и прислать свой вариант ответа на номер 9703. Здесь все ясно, сегодня слушаем 12 секунд, поехали.
2: Защищает, чтобы... не падали звезды. Ну, вообще, если его нету, он может быть стеклянный, может быть под обои. На него всегда клеятся светильники.
1: Как-то вот так. О чем же идет речь? 9703, жду варианты.
0: Дарья.

0: Ну что, давайте подведем итоги, но перед этим слушаем верный ответ.
1: Защищает, чтобы не падали звезды. Ну, вообще, если его нету, он может быть стеклянный, может быть под обои. На него всегда клеятся светильники, и это потолок.
0: Действительно, потолок. Оказывается, он нужен нам для того, чтобы не падали звезды. Ну, что касается чемпиона, им стал слушатель. Последние цифры номера телефона – 7248. Аплодисменты для вас звучат, и именно вам достается брат магазина «Клад интерьеров». Подарок забирайте в Лиде по адресу улица Шевченко, 6А.
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б. За бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров. Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
7: Достоверно.
8: Оперативно.
9: Качественно. С любовью.
10: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
11: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
12: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

It's beautiful things that are. Белгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Южный ветер слабый, а температура воздуха до 20 градусов со знаком плюс.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10.00, точное время, привет и добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем слушаем СТВ-фи хит «Ride». Появится Мэри Гу с новинкой. Трек «Feelings Don't Lie». Через 15 минут рубрика про новости из мира шоу-бизнеса прямо по курсу «Новинка», «Where We Go», за ней новости с прогнозом погоды.

0: Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Василевская проведет в Лиде выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц. Он состоится 25 мая с 12 до 13 часов в районном исполнительном комитете. Предварительная запись на прием будет осуществляться 19 мая с 9 до 12 часов по телефону 53 40 30. Открытый республиканский спортивный фестиваль «Лосиная тропа. Лидский замок» пройдет завтра в нашем городе. В программе легкоатлетические забеги по улицам Лиды на 300 метров, 1,5, 3, 5, 10 и 15 километров. В них примут участие около 700 человек разных возрастов. Старт и финиш у стен Лидского замка. 15 мая ко Дню семьи адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации. Акция для многодетных и семей, воспитывающих детей-инвалидов, пройдет во всех регионах. Подробная информация о ее проведении размещена на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы в квартале Пор-Буайе в городе Нант на западе Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Ле Паризьен». Пострадавшие и погибшие являются подростками, им от 13 до 15 лет. Злоумышленники, открывшие огонь, скрылись с места преступления. Это уже 26-й случай стрельбы в Нанте с начала года.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный слабый, воздух прогреется до 20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» в год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 23 48 и на сайте «Пинск Древ».
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
3: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154 54 29 80.
4: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем привет! Вы слушаете Лидер FM, и это Шоу News. Давайте же узнаем, какие сплетни и последние новости из мира шоу-биза стали известны за прошедшую неделю. Бейонсе вернулась на Мет-гала спустя десятилетие. Главное светское событие года Мет-гала в этом году собрало небывалое количество звезд. Ведь после десятилетнего перерыва со хозяйкой вечера стала сама королева Бейонсе вместе с Анной Винтур, Николь Кидман и Винус Уильямс. Темой вечера стало искусство костюма с дресс-кодом «Мода – это искусство». Вечер стал семейным подрядом. Бейонсе прибыла на красную дорожку в компании мужа Джей-Зи и их 14-летней дочери Блю Айви, которая дебютировала на балу в платье Баленсиага. Леди Гага завершает эпоху «Майхэм» грандиозным концертным фильмом. Поп-икона Леди Гага решила по-королевски попрощаться со своим последним альбомом «Майхэм», принесшим ей Грэмми. 14 мая состоялась премьера концертного фильма Apple Music Live «Леди Гага. Mayhem Requiem». Фильм был снят в Лос-Анджелесском театре «Уилтерн». Сценография символична. Знаменитый оперный театр, который Гага воздвигла для тура «The Mayhem Ball», превратился в руины. Сама певица примеряет образ призрака оперы, исполняя ремиксы на хиты «Абракадабра» и «Дизиз». Посмотреть шоу можно бесплатно и без подписки Apple Music. Тейлор Свифт готовит тайную свадьбу. Поп-королева Тейлор Свифт и ее возлюбленный звезда футбола Трэвис Келси снова разожгли слухи о браке. Инсайдеры утверждают, дата уже назначена – 3 июля в Нью-Йорке. В окружении пары царит полная секретность. Гостям разослали приглашение, но точное место держится в тайне. А недавно Тейлор заметили на улице в белом платье, что мгновенно продлило новую волну обсуждений. Главная интрига – будет ли это настоящая церемония или грандиозный розыгрыш в стиле певицы – узнаем совсем скоро. На сегодня у меня все. Еще больше новостей из мира шоу-биза ровно через неделю.
0: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво. Красиво, стильно, надежно.
5: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
8: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
9: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
10: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
11: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер южный слабый, а температура воздуха до 20 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде высадят около 190 тысяч цветов. Это почти на 50% больше по сравнению с прошлым годом. Работники службы зеленого хозяйства Лидского ЖКХ приступили к посадке. В этом сезоне в цветочном оформлении города используют классические сорта цветов – бегония, петуния, калеус, а для вертикального озеленения – сурфиния и ипомея батат. Их цветение продлится до осенних заморозков. Сформированные из ярких однолетников композиции придадут городу новый облик, который оценят не только сами жители, но и его гости. В Гродно задержали дебошира. В этом помог чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Подробности рассказывает официальный представитель УВД облсполкома Екатерина Фучеджи.
2: Чат-бот МВД «Мы всегда рядом» написал житель Гродно. Он сообщил об агрессивном мужчине в общественном транспорте. Нарушитель громко ругался нецензурной бранью в присутствии малолетних детей. К сообщению заявитель прикрепил видеозапись с доказательствами. Сотрудники Ленинского РОВД Гродно оперативно отреагировали на сигнал. В тот же день патрульно-постовая служба задержала дебошира. Мужчина был пьян. Сейчас он уже привлечен к административной ответственности. Напоминаем, если вы стали очевидцем правонарушения, сразу звоните по номеру 102 или пишите в чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Милиция постоянно мониторит интернет-ресурсы. Каждому противоправному деянию будет дана правовая оценка. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках 102 Неман в Телеграм и Инстаграм.
1: Белорусские хирурги совместно с китайскими коллегами провели уникальную дистанционную операцию по резекции доли печени. Об этом сообщает телеканал ОНТ. Пациент находился в больнице китайского города Аларь, а оперирующая бригада в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Расстояние между операционной и пациентом составило около 6 тысяч километров. Вмешательство выполнили с помощью роботизированного комплекса китайского производства. Операцией руководили директор центра академик Олег Румо и профессор Ли Джи Юн. Польские депутаты одобрили продление на 60 дней ограничения права на подачу мигрантами заявления о предоставлении международной защиты на польско-белорусской границе. Об этом пишут польские СМИ. В связи с приближающимся истечением срока действия временного ограничения права на подачу заявления, правительство Польши вновь обратилось в Сейм с просьбой дать согласие на его продление с 21 мая. За продление проголосовали 399 депутатов, 12 против, трое воздержались.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный слабый. Воздух прогреется до 20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
7: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
8: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: программы «Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Очень часто те или иные природные загадки, поражающие воображение, на самом деле объясняются довольно просто. Так называемый колодец Тора, расположенный в американском штате Орегон, прославился в первую очередь благодаря ярким фотографиям. Огромная воронка, в которую словно вода из ванной сливается Тихий океан. Кроме того, вода часто выбивается из воронки словно огромный фонтан, что тоже очень необычно, красиво и, конечно, загадочно. Объяснение этого явления довольно простое, но не очевидное. Диаметр дыры около 5 метров. Так вот, дыра в земле, ставшая предметом бурных фантазий, это просто верхний вход в пещеру. То есть ничего необычного. А вот секрет наблюдаемых явлений, которые прославили колодец Тора, заключается в том, что внизу есть еще один вход в эту пещеру. Именно через этот нижний вход во время прилива сюда попадает вода. А если волны довольно сильные, то образуется такой фонтан, фейерверк брызг, из-за того, что вода врезается в стены пещеры. Ну а когда вода стекает в воронку, то затем через нижний вход уходит обратно в океан, из-за чего и создается впечатление, что колодец Тора является бездонным. Всем пока.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ». Год на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
3: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
8: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
9: Стоп-экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
10: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер южный слабый, а температура воздуха до 20 градусов со знаком плюс.
2: Ты слушаешь.
3: До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну. Тебя лишь вспоминал, твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 12 часов и 1 минута. Новый музыкальный час на наших волнах. Привет! Будем слушать новинку от Джонни. Также новинка «Yesterday». Появится Артем Качер. Через 15 минут обязательно сыграем. Пока прямо по курсу BTS с горячим хитом, а за ними новости.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Дорожно-транспортное происшествие в Лиде. Вчера утром 21-летний водитель, управляя мопедом, двигался по улице Свердлова. Вблизи дома номер 127 он неправильно выбрал дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля Volkswagen под управлением 36-летней женщины-водителя, которая, по предварительной информации, остановилась на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение. Водитель мопеда с переломами доставлен в больницу. По факту ДТП назначена проверка. Футбольный клуб «Лида» проведет завтра матч 7-го тура чемпионата страны в первой лиге. Он состоится на выезде в столице. Соперник – «Минск-2», занимающий 16-е место в турнирной таблице. Начало игры в 13 часов. Отметим, «Лида» идет третьей в чемпионате. Лидируют «Слоним-2017» и «Слуцк». Беларусь отмечает День семьи. Именно в ней с малых лет закладываются самые важные ценности – уважение к старшим, умение учиться и трудиться, любовь к родине. В Беларуси более 2,5 миллиона семей. Каждая в среднем состоит из 3 человек. Большинство проживают в городах. За последний год отмечен рост числа заключенных браков. Не становится преградой и возраст. США завершили вывоз запасов высокообогащенного урана из закрытого исследовательского реактора Венесуэлы. Его утилизируют на ядерном могильнике «Саванна-Ривер» в Южной Каролине, сообщил Госдеп. Операция проходила в партнерстве с Великобританией и при технической поддержке МАГАТЭ. Уточняется, что перевозкой ядерного материала из реактора занималась британская сторона. Ранее сообщалось, что США вывезли 13,5 килограммов обогащенного урана, которые ранее хранились в исследовательской лаборатории в окрестностях Каракаса.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер южный слабый, воздух прогреется до 20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Конекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Конекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
2: Хватит выбирать, пора покупать! Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинскдрев.
3: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
4: В КСУП Песковцы на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
5: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 9.

0: Можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12:16. Время очередного подарка от нас. Им станет набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам розыгрыша задаю вопрос, факт называю, как вам больше нравится. И он является либо правдивым, либо ложным. Ваша задача это определить. И на номер 9703 отправите мне только одно слово. Правда или ложь? Мне кажется, с этим все понятно, я готова приступать к факту, а вы слушайте внимательно. Правда или ложь, что у каждого кота есть 24 уса? Такой вот вопрос. Правда это или ложь? 9703, жду варианты.

0: Дарим подарки.
1: Ну что ж, вот и подведение итогов. Давайте разбираться. Факт звучал следующим образом. Правда или ложь, что у каждого кота есть 24 уса? Ну, ответы, конечно, разные, но на самом деле это правда. Обычно у кошки действительно 24 основных уса на мордочке, по 12 с каждой стороны. Именно они помогают животному ориентироваться в пространстве и оценивать, сможет ли оно пройти в узкий проход. Поэтому да, это правда. А наш победитель сегодня слушатель, последние цифры номера телефона 2904. Для вас звучат аплодисменты, и вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от Билл Спецгаз.
0: Наш

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: докладываю. Белгидромет сообщает, что у нас сохранится малооблачная погода без осадков. Южный ветер слабый и температура воздуха до 20 градусов со знаком плюс.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: Часов и одна минута. Привет, новый музыкальный час. В нем слушаем горячий хит New Religion. Появится новинка от Ани Лорак. Также новинка Bring Your Love. Новости, погода. Через 15 минут играем.
0: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде начинается поэтапное отключение горячего водоснабжения. С 18 мая временные неудобства испытают жители домов по улицам Советской, 8 марта, Кирова, Гагарина, Гоголя, Шубина, Островского, Интернациональной, Труханова, Замковой, бульвару князя Гедымина, а также отдельных домов по проспекту Победы, улицам Мицкевича, Фрунзе, Ленинской. В соответствии с графиком горячее водоснабжение будет отсутствовать по 30 мая. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро, но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс номера МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. На Минском тракторном заводе стартовал индустриальный пленэр, который собрал художников из Беларуси и России. Их задача – увидеть красоту в производственном процессе и передать заводскую жизнь через живопись. Итогом пленэра станет выставка во Дворце культуры тракторного завода. Предприятию мастера подарят около полусотни полотен – хронику заводской жизни. Визит в Пекин президента России Владимира Путина запланирован на 20 мая. Об этом пишет Белта. Как отмечают китайские СМИ, это будет первый случай, когда Китай примет лидеров двух держав в одном и том же месяце. Это отражает усилия Пекина по управлению связями с обеими странами. Напомним, с 13 по 15 мая в Китае с визитом находится президент США Дональд Трамп.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер южный слабый, воздух прогреется до 20 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: Любишь есть роллы и суши?
1: Тогда набирай 188-0555.
0: Любишь есть пиццу?
1: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
0: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
1: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Авто выбирай на Бутик Автобай.
2: Авто продавай на Бутик Автобай.
1: Авто меняй на Бутик Автобай.
2: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13:16. Очередной розыгрыш стартовал. В нем буду разыгрывать ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». По правилам задаю вопрос и предлагаю варианты ответов на него. Вам нужно выбрать верный вариант и прислать его на номер 9703. Но также я уточню, что интересует меня не просто номер верного ответа, а конкретно его содержимое. Думаю, с этим разобрались. Я готова приступать к вопросу, а вы слушайте внимательно. За сколько дней Земля совершает полный оборот вокруг Солнца? Первый вариант 180, второй 365 и третий 215. Какой же вариант ответа верный? 9703, жду ваш смс.
0: Дарим подарки.

0: что, давайте подводить итоги. Мой вопрос звучал так. За сколько дней Земля совершает полный оборот вокруг Солнца? Первый вариант 180, второй 365 и третий 215. Ну, конечно, я вижу ваши ответы. И, конечно, вижу, что практически все, 99% ответов абсолютно верные. Действительно, за 365 дней Земля обращается вокруг Солнца и делает вокруг него полный оборот. И если вы прям совсем точными быть, то примерно за 365,26 солнечных суток. Это сидерический год. Ну, а нашим чемпионом сегодня стал слушатель. Последняя цифра номера телефона 5134. Для вас звучат аплодисменты. Именно вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол».
1: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
2: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3048 и на сайте Пинск Древ.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
3: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

погоде на завтра докладываю. Белгидромет обещает нам облачную погоду. Ночью без осадков, а днем возможны осадки кратковременные. Южный ветер 5-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11 градусов, а днем от 16 до 20 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 14.00, точное время и новый музыкальный час на наших волнах. Привет! В этом часе слушаем Звонкова. Также Сомбар. Появится Ева Польна. Новости, погода, а через 15 минут играем с киноманами.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 16 мая, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В связи с проведением в Лиде 16 мая открытого республиканского спортивного фестиваля «Лосиная тропа. Лидский замок» в городе с 10 до 16 часов будет частично перекрыто движение по улицам Митрополита Филарета и Грюнвальдской. Изменится движение городских автобусных маршрутов номер 2 и 5, а также пригородных автобусных маршрутов Лида-Ивье, Лида-Жемыславль, Лида-Леваши, Лида-Геранёны, Лида-Первомайск и Лида-Цвермы. Они в прямом и обратном направлении будут следовать по маршруту объезда. Подробная информация размещена на нашем сайте lidanews.by. Состоялась жеребьевка квалификационного раунда Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который состоится в португальском Назаре с 7 по 14 июня. Чемпион Беларуси Минск на предварительном этапе выступит в группе H, где его соперниками будут Beach Royals из Германии, французский Монпелье и финский Хобби. После групповой стадии в 1/8 финала напрямую выйдут победители 9 квартетов, а также 5 лучших команд, которые займут вторые места. В Нидерландах возникли сложности с пополнением газовых запасов на фоне высоких цен на топливо. Об этом предупредил глава газотранспортной компании. По его словам, уже к концу июня или началу июля темпы закачки газа могут оказаться слишком низкими, из-за чего страна рискует не выполнить план по заполнению хранилищ к зиме. Согласно действующим требованиям, к 1 ноября уровень запасов должен достичь 87% мощности газохранилищ. Сейчас он составляет лишь около 12%.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем южный 2-5 с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-11, днем 16-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама. Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
1: Кредит на свое от Беларусьбанка, на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка. Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дневной сеанс.
1: 14 часов 16 минут. Киноманы, привет! Наступило ваше время поиграть и выиграть подарок. Для вас подарком станет сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Все по традиции. Слушаем отрывок и угадываем, из какого произведения я его взяла. На 9703 хочу увидеть только название этого фильма, мультфильма, сериала или ситкома. Думаю, здесь все понятно. Отрывок длится 30 секунд. Давайте послушаем.
2: Пенни ждала собеседования с легендарным Джоном Уитни. Он работал в роялти с незапамятных времен.
3: Привет, я Джон Уитни.
2: Может быть, слишком незапамятных.
3: Руковожу учебно-тренировочной программой в роялти. Скажи мне, почему ты хочешь работать в Royal Airlines?
2: Я думаю, что могу многое дать вашей компании. Ну, самолеты ваши намного круче. Жвачка.
1: Вот такой отрывок на сегодня. Из какого же он произведения, как оно называется? 9703, жду варианты.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Итак, давайте подводить итоги. И что я вижу? Я вижу, что правильных ответов, ну, не вижу. Вот так вот бывает. Делаю пару подсказок, и потом еще раз послушаем отрывок. Итак, это фильм. Он 2003 года выпуска. По жанру это мелодрама и комедия. Гвинет Пелтроу в главной роли. Также Кристина Эпплгейт, Марк Руффало. Я думаю, что актерский состав достаточно неплох. Большего, к сожалению, вот сказать не могу. Вот мне кажется, что если я скажу еще больше, то станет вообще все слишком понятно. Поэтому давайте-ка еще раз послушаем отрывок.
2: Эним ждала собеседование с легендарным Джоном Уитни. Он работал в роялти с незапамятных времен.
3: Привет, я Джон Уитни.
2: Может быть, слишком незапамятных.
3: Этот. Руковожу учебно-тренировочной программой в роялти. Скажи мне, почему ты хочешь работать в Royal Airlines?
2: Я думаю, что могу многое дать вашей компании. Ну, самолеты ваши намного круче. Жвачка.
1: Итак, проверяю ваши ответики. Проверяю. И все-таки нет, сегодня правильного ответа нет. На самом деле для вас я загадала фильм под названием «Вид сверху лучше». Он как раз-таки 2003 года выпуска, комедия. Кто не смотрел, рекомендую посмотреть. Ну а подарок сегодняшний, а именно сертификат магазина «Анкер» остается у меня. А вы можете прийти за товарами в «Анкер» в Лиде по улице Советской, 28.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.

0: Обои!
1: На любой вкус и кошелек.
0: Светильники!
1: Торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
0: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
0: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо!
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
6: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: на завтра рассказываю. Белгидромет обещает нам облачную погоду. Также возможны кратковременные осадки. Южный ветер 5-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11 градусов со знаком плюс, а днем от 16 до 20 тепла.
1: Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
3: 15:01. Новый музыкальный час на наших волнах. В нем появится Кёрли Хук, Акмали и Джелагония. Также Фэтбой Слим и Рита Ора. Также нас с вами ждет заключительная игра на сегодня. Она будет через 15 минут. Пока слушаем горячий хит «Dive Into Me» и новости с прогнозом погоды.
0: Ты слушаешь

0: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трун. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Об этом пишет Белта. Франклин Грэм поблагодарил главу белорусского народа за возможность встретиться с ним, а также провести встречу с белорусами, которые исповедуют протестантизм. Делегация Лидского района на 4-м форуме медийного сообщества Беларуси. Ныне форум принимает Гродно. В Гродненской областной филармонии ключевое событие. Пленарное заседание, где собрались представители республиканских и региональных СМИ, сетевых изданий, благосферы, идеологической вертикали всех областей и Минска, а также эксперты в сфере массовых коммуникаций. Работает фотовыставка «Женщины в журналистике. Необычный ракурс». Показывает профессию изнутри, рабочие будни, съемки, командировки, эмоции и живую повседневность тех, кто создает новости каждый день. На базе средней школы номер 8 имени Валентина Казакова прошел районный турнир среди учащихся учреждений общего среднего образования района по пулевой стрельбе из пневматической винтовки памяти героя Беларуси Андрея Нечипорчика. Участие в состязаниях приняли 12 команд. Подробнее о мероприятии в сюжете на сайте lidanews.by. В Индии сотрудник магазина неосторожно уронил мешок с химикатами и спровоцировал взрыв. Как утверждает полиция, там находились упаковки с концентрированным сернистым веществом для пневматики. Химические составы на основе серы нестабильны при механическом воздействии. При сильном нагревании или при броске запускается стремительная реакция, что приводит к взрыву. В этом случае обошлось без жертв.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: 16 мая в Лидском регионе малооблачная погода ночью, кратковременные осадки днем. Температура воздуха в ночи составит до 10 градусов тепла, днем до 19 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Горячие цены в техноскладе.
2: А я закипаю от такого выбора товаров.
1: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак. Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
1: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
2: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
3: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
4: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
2: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
1: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
2: Перейдите по этой ссылке.
1: Скачайте файл.
2: Мне нужны ваши персональные данные.
5: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
6: Такая разная, такая самобытная, такая яркая, уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: 15 часов 15 минут. Время последнего розыгрыша на сегодня наступило. В нем для вас буду разыгрывать гарнитур нажимной дверной белый от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Риэлпласт», которое расположено по адресу Дзержинского, 73. По правилам рассказываю вам про какой-то праздник, который сегодня отмечается. Ваша задача — понять, о каком празднике идет речь, и на номер 9703 отправить мне его название. Мне кажется, тут все понятно. Итак, рассказываю о празднике. Собственно, он имеет статус международных и является одним из самых значимых в глобальном календаре. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, а его первое официальное празднование состоялось 15 мая 1994. Инициатива такой даты возникла из понимания того, что является фундаментальной ячейкой общества. Вот такой вот праздник. Как он называется, этот праздник? 9703, жду ваши варианты.

0: дарим подарки.
1: Ну что, давайте итоги подводить. Еще раз о празднике на сегодня. Итак, этот праздник по праву считается одним из самых значимых в глобальном календаре и носит он международный характер. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993-м, и его первое официальное празднование состоялось 15 мая 1994-го. Инициатива создания такой даты возникла из понимания того, что является фундаментальной ячейкой общества. И вы все были правы, речь действительно шла о международном дне семьи, который отмечается сегодня. Класс, молодцы, здорово, что вы справились, но победитель один. И сегодня им стал слушатель. Последняя цифра номера его телефона – 5043. Аплодисменты для вас, и именно вам достается гарнитур нажимной дверной белый от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Риэл Пласт». Подарок забирайте по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Дел Спецгаз. Газ для вас.
4: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
5: Обои на любой вкус и кошелек.
6: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
8: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
9: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронный срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
10: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Бел.бай.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем кратковременные осадки, ночью без осадков. Ветер южный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11 градусов со знаком плюс, а днем от 16 до 20 тепла.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, люди в них не пострадали. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие сутки было выявлено и пресечено 75 фактов нарушения требований и правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 3 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 9 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 20 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении. 7 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 5 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без света, возвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
1: Служба занятости организует бесплатное обучение безработных для повышения разряда по имеющейся профессии. Обращаться по улице Советской, 31. Пресс-служба Минздрава сообщает, что в Беларуси началась вступительная кампания для поступления в медицинские университеты страны, в том числе по целевым договорам. Получить целевое направление в вузы медицинского профиля можно с 15 мая до 2 июля во всех регионах страны. Договор может заключить абитуриент, у которого по профильным предметам успеваемость не ниже 7 баллов. Целевое направление можно получить с 9 до 18 часов в будни. Для этого необходимо представить паспорт или иной удостоверяющий личность документ. Как уточняется, при заключении целевого договора срок обязательной работы по распределению составит 5 лет. В американском штате Нью-Мексико потерпел крушение медицинский самолет. Все 4 человека, находившиеся на борту, погибли. Воздушное судно рухнуло в труднодоступном районе горного хребта Капитан. Катастрофа спровоцировала масштабное вторичное бедствие. На месте падения мгновенно вспыхнул лесной пожар. Из-за сильного ветра и сухой погоды площадь возгорания стремительно разрослась до 35 акров. Спасательная и лесная службы США пытаются локализовать огонь.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 16 мая в Лидском регионе сохранится малооблачная погода в ночи, кратковременные осадки днем. Ветер юго-восточный с переходом на южный 1,5 порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется ночью от 8 до 11 градусов, днем 16-20 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.

0: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак. Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154-54-2980.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер программы турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Очень часто те или иные природные загадки, поражающие воображение, на самом деле объясняются довольно просто. Так называемый колодец Тора, расположенный в американском штате Орегон, прославился в первую очередь благодаря ярким фотографиям. Огромная воронка, в которую словно вода из ванной сливается Тихий океан. Кроме того, вода часто выбивается из воронки словно огромный фонтан, что тоже очень необычно, красиво и, конечно, загадочно. Объяснение этого явления довольно простое, но не очевидное. Диаметр дыры около 5 метров. Так вот, дыра в земле, ставшая предметом бурных фантазий, это просто верхний вход в пещеру. То есть ничего необычного. А вот секрет наблюдаемых явлений, которые прославили колодец Тора, заключается в том, что внизу есть еще один вход в эту пещеру. Именно через этот нижний вход во время прилива сюда попадает вода. А если волны довольно сильные, то образуется такой фонтан, фейерверк брызг, из-за того, что вода врезается в стены пещеры. Ну а когда вода стекает в воронку, то затем через нижний вход уходит обратно в океан, из-за чего и создается впечатление, что колодец Тора является бездонным. Всем пока.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: надежное сантехническое оборудование по доступным ценам, есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
1: плюс
0: 375-29-582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
2: Лидер FM.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем кратковременные осадки, ночью без осадков. Ветер южный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11 градусов со знаком плюс, а днем от 16 до 20 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.

0: Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 18 мая. С 9 до 16 часов в населенном пункте Мыто по улицам Речной, дома с 1 по 3, Центральный, дом 27. В населенном пункте Далекие по улице Старой в связи с ремонтом линии электропередачи. В Лиде прошли районные соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2014-15 годов рождения. В турнире приняли участие 16 команд из учреждений образования Лидского района. Юные спортсмены вели упорную борьбу за право выйти в финал и получить путевку на областной этап соревнований. По итогам напряженной борьбы третье место завоевала команда гимназии номер 1 города Лиды, второе место у команды средней школы номер 14, а обладателем почетного первого места и победителем районных соревнований стала команда средней школы номер 11 имени Надежды Поповой. Напоминание от МЧС. С 15 мая по 31 августа на Лидчине проходит республиканская акция «МЧС. Безопасные каникулы». Международная федерация борьбы объявила об отмене всех ограничений для белорусских и российских спортсменов. По новым правилам, борцы из Беларуси и России смогут участвовать в соревнованиях под своими национальными флагами во всех возрастных категориях, в том числе и среди взрослых. Японский автоконцерн Honda впервые за последние 70 лет завершил финансовый год с чистым убытком почти в 3 миллиарда долларов. Причина – резкий пересмотр экологических стандартов администрации Трампа и полная отмена для американцев денежного стимулирования при покупке электрокара. Решение Белого дома обрушило потребительский спрос в Северной Америке, вынудив руководство Honda экстренно свернуть масштабную инвестпрограмму в регионе. Кризис затронул и других мировых гигантов. О чистых убытках заявляют General Motors и Ford.
0: Лидер FM. Погода.
1: Завтра в регионе ожидается в ночи малооблачная погода, днем кратковременные осадки. Температура воздуха ночью составит 8-11 градусов тепла, днем 16-20 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
5: В Лиде по улице Фурманова, 31, открылась ветеринарная аптека. Всегда в наличии по низким ценам вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты, корма для ваших любимцев, а также препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8:30 до 17:00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб. Здоровье питомца в надежных руках.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
2: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.

На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.

0: можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойной победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения, комбо и ланчесы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! Sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
0: Всем отличной дороги. Сломавшийся лимузин перекрыл проезжую часть. Никто не обрадуется, попав в дорожную пробку, а потому эмоции этого пользователя из интернета вполне понятны. Рассказчик поделился своими переживаниями, поведав, что всего лишь хотел добраться домой на автобусе, но автобус встал. Да и не только автобус, ведь всем участникам дорожного движения пришлось постоять. И все из-за длинного лимузина, который, выезжая на проезжую часть, неожиданно сломался. Дорога оказалась перекрытой. Комментаторы в социальных сетях не поскупились на слова сочувствия, отметив, что неприятности нередко подстерегают нас тогда, когда мы меньше всего этого ждем. Герой этой истории не рассказал, насколько длительной получилась задержка, но хочется верить, что неприятность была оперативно устранена. По крайней мере, эту пробку можно назвать самой люксовой. Нечасто на твоем пути встает именно лимузин. Мне кажется, это хороший знак. Приятного вам вечера и будьте внимательны на дороге.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: В КСУП «Песковцы» на сезон уборочной кампании требуются комбайнеры. В сезон заработная плата от 10 тысяч в месяц. Бесплатное горячее питание. Иногородним обеспечиваем проживание, подвоз. Вся информация по телефону 8029-190-62-84. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам. Есть

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем кратковременные осадки, ночью без осадков. Ветер южный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11 градусов со знаком плюс, а днем от 16 до 20 тепла.

0: Лидер ФМ. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Добрый вечер. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро, но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. Дорожно-транспортное происшествие в Лиде. Вчера утром 21-летний водитель, управляя мопедом, двигался по улице Свердлова вблизи дома 127. Он неправильно выбрал дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля Volkswagen под управлением 36-летней женщины-водителя, которая, по предварительной информации, остановилась на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение. Водитель мопеда с переломами доставлен в больницу. По факту ДТП назначена проверка. В Лиде высадят около 190 тысяч цветов. Это почти на 50% больше по сравнению с прошлым годом. Работники службы зеленого хозяйства Лидского ЖКХ приступили к посадке. В этом сезоне в цветочном оформлении города используют классические сорта цветов. Бегония, петуния, калеус, а также вертикальные озеленения, сурфения и ипомея батат. Их цветение продлится до осенних заморозков. Сформированные из ярких однолетников композиции придадут городу новый облик, который оценят не только сами жители, но и его гости. Открытый республиканский спортивный фестиваль «Лосиная тропа. Лидский замок» пройдет завтра в нашем городе. В программе легкоатлетические забеги по улицам Лиды на 300 метров, 1,5, 3, 5, 10 и 15 километров. В них примут участие 700 человек разных возрастов. Старт и финиш у стен Лидского замка.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 16 мая в регионе малооблачная погода ночью до 11 градусов тепла, днем кратковременные осадки от 16 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный с переходом на южный 1,5 порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревня Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей. Слесарь-ремонтник 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
4: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — ТОП «Пинск Древ». Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте pinskdrev.by.

0: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Весна», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Весну». Победительница получит сертификат на сумму 200 рублей от ресторана «Панорама», в котором можно отметить не только победу в нашем конкурсе, но и любой ваш самый теплый праздник. Подведение итогов 1 июня. Изысканные блюда, уютная атмосфера и сервис достойный победительницы. Все это станет реальностью нашей «Мисс Весна». Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Всем отличного вечера. Смотритель храма разорвал банкноту, чтобы дать посетителю сдачу. Придя в один из храмов Малайзии, этот посетитель ушел оттуда крайне недовольным. Он пожелал приобрести ритуальные деньги или деньги духов. Такие купюры полагается сжигать. Но у героя этой истории неожиданно возникла вовсе не потусторонняя, а вполне реальная земная проблема. Мужчина дал смотрителю храма 10 рингитов. Но деньги духов стоили 5 рингитов, и у смотрителя не оказалось сдачи. Этой ситуации получился очень странным и забавным. Смотритель попросту порвал купюру пополам и одну половинку взял себе, вернув вторую покупателю. Похоже, продавец даже не понял, что одним простым движением он оставил без денег и себя, и посетителя. Но посетитель может быть хотя бы утешен тем, что все-таки получил свой товар, хотя и в два раза дороже положенного. Приятного вам вечера и только хороших новостей!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Полезные аксессуары для мобильных телефонов. Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах «Лайк» и «Островок». Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк» по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина «Лайк» в торговом центре «Север» по адресу улица Максима Танка, 7.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
1: Обои на любой вкус и кошелек.
2: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи присылать на info@lidanews.by или звоните по телефону 54 29 80.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
7: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем кратковременные осадки, ночью без осадков. Ветер южный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11 градусов со знаком плюс, а днем от 16 до 20 тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что на

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! В студии новостей региона для вас работает Ольга Трон. Добрый вечер! В Лиде в предстоящую субботу 16 мая пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В связи с проведением в Лиде 16 мая открытого республиканского спортивного фестиваля «Лосиная тропа. Лидский замок» в городе с 10 до 17 часов будет частично перекрыто движение по улицам Митрополита Филарета и Грюнвальдской. Изменится и движение городских автобусных маршрутов номер 2 и 5, а также пригородных автобусных маршрутов Лида-Ивье, Лида-Жемыславль, Лида-Леваши, Лида-Гераньоны, Лида-Первомайск и Лида-Цвермы. Они в прямом и обратном направлении будут следовать по маршруту объезда. Подробная информация размещена на сайте lidanews.by. В Лиде начинается поэтапное отключение горячего водоснабжения. С 18 мая временные неудобства испытают жители домов по улицам Советской, 8 марта, Кирова, Гагарина, Гоголя, Шубина, Островского, Интернациональной, Труханова, Замковой, бульвару князя Гедемина, а также отдельных домов по проспекту Победы, улицам Мицкевича, Фрунзе, Ленинской. В соответствии с графиком, горячее водоснабжение будет отсутствовать по 30 мая. Футбольный клуб «Лида» проведет завтра матч 7-го тура чемпионата страны в первой лиге. Он состоится на выезде в столице. Соперник – «Минск-2», занимающий 16-е место в турнирной таблице. Начало игры в 13 часов. Отметим, «Лида» идет третьей в чемпионате. Лидирует «Слоним-2017» и «Слуцк».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в нашем регионе, по информации Белгидромета, в ночи малооблачная погода, днем ожидаются осадки. Воздух прогреется до 11 градусов ночью, днем 16-20 со знаком плюс. Ветер юго-восточный с переходом на южный 1-5, порывами до 14 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
5: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем привет! Вы слушаете Лидер FM, и это Шоу News. Давайте же узнаем, какие сплетни и последние новости из мира шоу-биза стали известны за прошедшую неделю. Бейонсе вернулась на Мет-гала спустя десятилетие. Главное светское событие года Мет-гала в этом году собрало небывалое количество звезд. Ведь после десятилетнего перерыва со хозяйкой вечера стала сама королева Бейонсе вместе с Анной Винтур, Николь Кидман и Винус Уильямс. Темой вечера стало искусство костюма с дресс-кодом «Мода – это искусство». Вечер стал семейным подрядом. Бейонсе прибыла на красную дорожку в компании мужа Джей-Зи и их 14-летней дочери Блю Айви, которая дебютировала на балу в платье Баленсиага. Леди Гага завершает эпоху «Майхэм» грандиозным концертным фильмом. Поп-икона Леди Гага решила по-королевски попрощаться со своим последним альбомом «Майхэм», принесшим ей Грэмми. 14 мая состоялась премьера концертного фильма Apple Music Live «Леди Гага. Mayhem Requiem». Фильм был снят в Лос-Анджелесском театре «Уилтерн». Сценография символична. Знаменитый оперный театр, который Гага воздвигла для тура «The Mayhem Ball», превратился в руины. Сама певица примеряет образ призрака оперы, исполняя ремиксы на хиты «Абракадабра» и «Disease». Посмотреть шоу можно бесплатно и без подписки Apple Music. Тейлор Свифт готовит тайную свадьбу. Поп-королева Тейлор Свифт и ее возлюбленный звезда футбола Трэвис Келси снова разожгли слухи о браке. Инсайдеры утверждают, дата уже назначена – 3 июля в Нью-Йорке. В окружении пары царит полная секретность. Гостям разослали приглашение, но точное место держится в тайне. А недавно Тейлор заметили на улице в белом платье, что мгновенно продлило новую волну обсуждений. Главная интрига – будет ли это настоящая церемония или грандиозный розыгрыш в стиле певицы – узнаем совсем скоро. На сегодня у меня все. Еще больше новостей из мира шоу-биза ровно через неделю.
0: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
5: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода. Днем кратковременные осадки, ночью без осадков. Ветер южный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11 градусов со знаком плюс, а днем от 16 до 20 тепла.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Делегация Элитского района на 4-м форуме медийного сообщества Беларуси. Ныне форум принимает Гродно. В Гродненской областной филармонии ключевое событие – пленарное заседание, где собрались представители республиканских и региональных СМИ, сетевых изданий, благосферы, идеологической вертикали всех областей и Минска, а также эксперты в сфере массовых коммуникаций. Работает фотовыставка «Женщины в журналистике. Необычный ракурс». Показывает профессию изнутри, рабочие будни, съемки, командировки, эмоции и живую повседневность тех, кто создает новости каждый день. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 18 мая. С 9 до 16 часов в населенном пункте Мыто по улицам Речной, дома с 1 по 3, Центральный, дом 27. В населенном пункте Далекие по улице Старой в связи с ремонтом линии электропередачи. В Лиде прошли районные соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2014-15 годов рождения. В турнире приняли участие 16 команд из учреждений образования Лидского района. Юные спортсмены вели упорную борьбу за право выйти в финал и получить путевку на областной этап соревнований. По итогам напряженной борьбы третье место завоевала команда гимназии номер 1 города Лиды, второе место у команды средней школы номер 14, а обладателем почетного первого места и победителем районных соревнований стала команда средней школы номер 11 имени Надежды Поповой. На базе средней школы номер 8 имени Валентина Казакова прошел районный турнир среди учащихся учреждений общего среднего образования района по пулевой стрельбе из пневматической винтовки памяти героя Беларуси Андрея Нечипорчика. Участие в состязаниях приняли 12 команд. Подробнее о мероприятии в сюжете на сайте lidanews.by.
0: Лидер FM. Погода.
1: 16 мая в Лидском регионе малооблачная погода ночью, кратковременные осадки днем. Температура воздуха в ночи составит до 10 градусов тепла, днем до 19 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное...